0: of my heart.
1: Окей, Сива, я знаю, что это кантика папу, specially for you. То есть это... Это сива да бунди инглес, знаете, это на микас. Это вапико инглес куми. Тинг палабра на куми, тинго пунтрия, но. Сива, you know something? You are my sunshine. This is for you. И тинг дос ора та варда. Масу дизей сори бей ла яма. Бизе гет скучами. А бизе ми табай тока ун кантика пи. This is for you, Сива.